Ай да боже, дай нам боже, дай нам боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам боже, ай да боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам боже, дай нам боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам

Наша старога и мама Солуданная и Месечина, месечина, я Седела сам за машином, шила сам Ай, ши, ай, ша, ашик, жена та. Ай, ши, ай, ша, ашик, жена та.

0: Mooi, waar staan?
1: Chico. Eu sou o elemento boy.
0: Mooi, waar staan?
1: Mas acho que eu ganhei de Chico.
2: Боже, галявице!
3: Я кажем цицо лези.
2: Алло, Божега!
3: Я кажем цицо лези.
2: Алло, Божега!
3: Я кажем цицо лези.
2: Алло, Божега!
3: А она не могла да легне, неко села.
2: Божега, яви се!
4: Quarta lezione.

Ай да боже, дай нам боже, дай нам боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам боже, ай да боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам боже, дай нам боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам боже, ай да боже, лебати бре.

Дайна Боже, Дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, Дайна Боже, Дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, Дайна Боже, Дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, Дайна Боже, Дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, Дайна Боже, Дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, Дайна Боже, Дайна Боже, лепати брей.

0: Trekking, trekking, Kaimak making.
1: И вот сегодня бы в этой короткой беседе с врачами, психиатрами, психоаналитиками хотелось бы затронуть ряд комплекс проблем вот этих вот, которые лежат в поле зрения молодежи.
2: Микроорганизмы. Микроорганизмы.
1: Привет всем разведчикам и спецслужбам. Внимание, внимание, все внимание, все слушают, внимание. Шизохаосмос. Космос. Сегодняшняя роль науки направлена на выработку новых живых микроорганизмов. После наступления большой жизни приходит конец.
2: Микроорганизмы.

0: Один, два. Итак, начнем подготовку к Третьей мировой войне. Войска стоят на исходных позициях. Вооружение, танки, артиллерия, подводные лодки, ракеты. Все это готово для того, чтобы уничтожить жизнь на Земле. Микроорганизмы. Все, весь космос. Появление человека на Земле было одной из самых больших ошибок Творца Вселенной. После того, как этот двуногий ящер вылез из пещеры, на Земле начали происходить странные вещи. Постепенно исчезли все птицы, бабочки, растения. Осталось только это угрюмое, двупалое существо, которое каждый раз пыталось найти для себя развлечение путем уничтожения подобных себе.
1: Микроорганизмы!

0: 시험 믿고 싶습니다.
1: Сегодня, если мы не начнем активные политические действия, завтра будет поздно. От планеты ничего не останется. Все будет уничтожено человеком. Растения, животные, микроорганизмы, все находится в наших руках. Сегодня настал тот момент, когда нужно сказать «нет». Нужно остановиться. Старые поколения не смогли этого сделать. Они накопили такое количество вооружений, которое сегодня может уничтожить не только нашу планету, но и окружающее нас космическое пространство. Космическое пространство в опасности. Внимание! Микроорганизмы, люди, девушки, дети, подростки, старики, микроорганизмы –

0: Шли за хаосмос. Космос.
1: Настало время действовать. Берите рюкзаки и выходите на улицы. Берите свои персональные компьютеры и выходите на улицы. Внимание! Все берите свои персональные спутники и выходите с компьютерами на улицы. Юрий Гагарин с нами. Ура, товарищи!

на DRL но, кстати, ставари. Логи чели. Сана кочом реже. Савия, попоново ва.

0: слушайте пажливо, у песню слушали, унесу мало радости на вашу планету. Ако се от страха будете усрали,
1: усрали,
0: как нечу направити го.

мама и кварна, и они с ньом, не зна се кое, веци сом, не имаю срецу, ни памет, ни

ты, Джурджа, шо ты, Джурджа, шо ж ты, микимоно, шо ж ты, микимоно. Нисам Леннон, нисам Леннон, ни ты, Йоко Оно, ни ты, Йоко Оно.

Тебе однос, тебе однос. Я так кривень космос, я так кривень космос.